0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь. Только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Анжин де Пуатрин с треком «Шерпа».

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, Давид.
1: На рок-арсенале.

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лесла Романовна.
4: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
6: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем что-нибудь энергичное.
7: На рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

0: новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Здравствуйте. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт «Вита», оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам здесь проверяли и песок, и воду. Опасной зоной километр пляжа Анапы являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Спасатели и синоптики на 9 мая выпустили штормовое предупреждение. В Свердловской области ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, а также гололед и порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север Свердловской области. Уральцев призвали отменить туристические походы. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции на участках. Водителей традиционно просят не превышать скорости в условиях мокрого снега и гололеда, сохранять увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы, а в случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Напомню, самыми массовыми в Свердловской области завтра должны стать шествия бессмертного полка, которые пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. На параде 9 мая в Москве будут присутствовать 7 глав государств, а также руководители правительств и зарубежные политические деятели. Перед праздником список гостей журналистам озвучивал помощник президента России Юрий Ушаков. Сегодня в Москве будут президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также глава Сербской Республики, верховный правитель Малайзии и глава правительства Словакии. Также на парад Победы приглашены военные атташе целого ряда стран, добавили в Кремле. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. А следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая, это выходной. Рабочими будут дни со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц, на День России. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. В эти минуты в центре Екатеринбурга начинается парад Победы. В этом году он пройдет без военной техники. Сразу после парада на проспект Ленина выйдет бессмертный полк. Тысячи екатеринбуржцев с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла пройдут по проспекту Ленина. Шествие будет проходить с 10:40 до полудня. С 11 до 15 часов в центре Екатеринбурга можно посмотреть на выставку ретро-техники. Салют в Екатеринбурге официально никто не отменял. Его запустят в 22 часа над акваторией городского пруда, сообщает Е1. Свердловская МЧС предупредила о сильном ветре и дожде в День Победы. По данным синоптиков, 9 мая местами в регионе ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, гололед, порывы ветра до 23 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию, скоростной режим, при возможности отложить дальние поездки, пешеходам быть особенно внимательными из-за риска падения деревьев, рекламных конструкций и элементов зданий. России не нужно ничье дозволение, чтобы проводить парад Победы в Москве. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подписанный накануне указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот разрешил организовать празднование в столице России. Потешный указ, о котором идет речь, опубликован на сайте президента Украины под заголовком «О проведении парада в Москве». В нем сообщается, что Красная площадь на время празднования будет исключена из плана применения украинского вооружения. Что касается остальной территории России, Киев намерен действовать зеркально военной активности Москвы, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на РБК Украина. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, сообщили в мэрии. Пентагон начал публиковать документы об НЛО. В первом пакете 161 материал, включая фото и видео. Среди размещенных файлов есть снимки Луны, сделанные во время миссии «Аполлон-12», на которых видны объекты, похожие на небольшие точки. Никаких летающих тарелок, зеленых человечков в этих материалах нет. Пентагон планирует обновлять архив каждые несколько недель по мере обнаружения и рассекречивания новых материалов. Ранее президент США Дональд Трамп обещал опубликовать данные Пентагона о внеземной жизни и НЛО после высказываний Барака Обамы об инопланетянах. Доллар 74,62, евро 87,89.
0: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
2: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
4: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
5: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием «Arctic Monkeys» и песня «Вечерняя премьера».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: бою со мной ничего не случится.
1: Рок-Арсенал. Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
3: Добрый день. В центре Екатеринбурга сегодня пропал интернет. О возможных ограничениях связи власти предупреждали заранее. В прошлом году горожане также столкнулись с такими ограничениями связи, которые ввели в целях безопасности в связи с праздниками. Екатеринбуржцам советовали запастись наличными, заранее загрузить офлайн-карты в телефон и записать важные контакты в телефонную книгу, сообщает Ура.ру. Екатеринбург празднует День Победы. В центре ограничено движение. После парада и шествия бессмертного полка продолжатся другие праздничные мероприятия, включая концерт с участием хора Валаамского монастыря. Он пройдет в историческом сквере. Также проходит выставка ретро-автомобилей. Акция «Вспомним всех поименно» проходит в парке Маяковского. Началось празднование Дня Победы с минуты молчания и возложения цветов у вечного огня на Широкореченском мемориале. В мероприятии приняли участие губернатор Денис Паслер, полпред Артем Жога, председатель ЗАГС Собрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также первый губернатор региона Эдуард Русель, ветераны своровцы кадеты. Спасатели и синоптики на сегодня выпустили штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный дождь с мокрым снегом, гололед, порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север области. Уральцев призвали отменить туристические походы, работы на высоте. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции и воздержаться от работы на участках. Антитеррористическая комиссия области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы. В случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Эксперты назвали самые распространенные фейки в преддверии Дня Победы. Список возглавили ложные сообщения, связанные с акцией «Бессмертный полк» и отменой Парада Победы в Москве. Также россиянам пытались рассказать о якобы переброске частей ПВО в столицу. Фейки об отмене парада неизвестные пытались распространить и год назад, перед 9 мая, напоминает агентство ТАСС. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
2: Информация на правах рекламы. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Музыка мирового класса.
6: Deep Purple. Hello, let's go with Depeche Mode.
7: Don't say you want me. Don't say you need me.
6: Король и шут.

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь»

0: Музыка мирового класса.
1: Рок Арсенал.
0: 104,5 FM. Рок Арсенал.

вам, доблестные арсенальцы. Поздравляем вас с великим праздником Победы. И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

Говорит Москва! Говорит Москва! Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы!

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. По центру Екатеринбурга сегодня прошла военная техника. Это были машины времен Великой Отечественной войны. Современные танки и бронетранспортеры в этом году в параде не участвовали. По площади 5-го года в парадном марше проследовали огнеметный танк Т-34, легкий танк Т-70Б, самоходная артиллерийская установка Су-100, грузовой автомобиль ЗИС-5 с зенитным прожектором, бронетранспортер БТР-40 и другие машины времен Великой Отечественной войны, сообщает «Един». После завершения всех праздничных мероприятий сегодня екатеринбуржцы смогут добраться до дома на общественном транспорте, для которого организованы 22 накопительные площадки. Карту локации опубликовала мэрия. Большая часть расположится в центре города. Также предусмотрены площадки на Уралмаше, в Автузгородке, на ЖБИ. Транспорт в День Победы работает до часу ночи, а организованно развозить горожан начнет с 21 часа. В Екатеринбурге на майских выходных проходит рейд по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». В рамках мероприятия полицейские вплоть до 11 мая включительно в усиленном режиме выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, особое внимание нетрезвым водителям, а также тем, кто управляет машиной без прав или уже лишен водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы пресекают выезд на встречную полосу. В ходе предыдущего такого рейда в прошлые майские праздники с 1 по 4 число инспекторы пресекли почти 6 тысяч нарушений. От управления отстранили около 600 водителей. Из них почти половина управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще 94 отказались от медосвидетельствования, пишет «Комсомольская правда». В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников. Они связаны с капремонтом и имущественными отношениями. Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал о самых распространенных из них. Например, если человеку предлагают за деньги «законно» в кавычках убрать строку капремонта из платежки, то это точно мошенники. Никаких федеральных законов, освобождающих всех собственников жилья от таких платежей, не существует и не готовится. Депутат Гаврилов также предупредил о схемах с массовым списанием долгов. Никаких госпрограмм, по которым долги прощают раз в несколько лет, не существует. Списать задолженность по кредитам, налогам, коммуналке и прочему можно только через процедуру банкротства либо в арбитражном суде. В 8 российских аэропортах сняли ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Речь идет о воздушных гаванях Внуково, Домодедово в Москве, а также аэропортах городов Иваново, Калуга, Нижний Новгород, Тамбов, Череповец, Ярославль. Ранее стало известно, что воздушное движение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев на вчерашнем совещании у президента. Доллар на выходные и праздники 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. Как сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс», компания начинает работать с рельсами нового профиля для тяжеловесного движения. Первая опытно-промышленная партия 100-метровых рельсов Р-71, разработанных и произведенных на одном из предприятий Евраза, отправилась на восточный полигон железных дорог. Рельсы нового типа рассчитаны на интенсивное тяжеловесное движение на дорогах с повышенной грузонапряженностью. Их применение позволит повысить надежность конструкции верхнего строения пути и снизить затраты на содержание грузонапряженных участков. Планируется, что первую партию рельсов уложат на Забайкальской железной дороге. В преддверии Дня Победы канал Телеграма РЖД напоминает, что холдинг предоставляет участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда, круглогодичный бесплатный проезд в поездах, курсирующих по России. С каждым из них бесплатно может проследовать один сопровождающий. Число поездок не ограничено. Сборы за оформление проездных документов и плата за сервисные услуги, включая постельные принадлежности и питание, не взимаются. На вокзалах для ветеранов предусмотрено размещение в бизнес-залах и залах комфорт, помощь с багажом и при посадке. Чаще всего фронтовики оформляют билеты в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Крым. В этом году на период майских праздников оформлено более 1000 бесплатных билетов. В канун Дня Победы вместе с Народным фронтом РЖД организовали доставку частиц вечного огня с могилы неизвестного солдата в Москве в десятки городов России и Республику Беларусь. Огонь памяти переводится на поездах дальнего следования в специальных лампах с системой защиты. Его сопровождают начальники поездов и волонтеры. По железным дорогам России огонь памяти проедет более 25 тысяч километров. Среди пунктов назначения – города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести. Телеграм-канал СВЖД Новости сообщает, что торжественная встреча поездов с символом исторической памяти состоялась в том числе на вокзалах Екатеринбурга и Перми. Сегодня, как и в годы войны, железные дороги объединяют страну. Связывают воедино и регионы, и частицы народной памяти, которые символично проявлены в пламени вечного огня, отмечает начальник СВЖД Павел Бурцев.
2: СВЖД поздравляет с Днем Победы ветеранов-железнодорожников, тружеников тыла и представителей поколения, чье детство пришлось на тяжелые военные годы. Волонтеры, молодые работники магистрали, проводят для них персональные концерты под окнами домов. Кто-то из фронтовиков может спуститься во двор к импровизированной сцене, кто-то наблюдает за выступлением и приветствует артистов через открытое окно. В эти дни для ветеранов звучат «Катюша», «Смуглянка» и другие песни, бережно хранимые памятью поколений. Дом молодежи РЖД открылся в Екатеринбурге, сообщает канал СВЖД Новости. Современное коммуникационное пространство размещается на территории музейно-образовательного центра «Депо» Свердловской железной дороги в отреставрированных цехах паровозного депо станции Екатеринбург-Пассажирский. Дом молодежи объединил под одной крышей коворкинг, лекторий, выставочную площадку, библиотеку и пресс-центр. Помещение оборудовано эргономичной мебелью и техникой, которая позволит подстраиваться под любую задачу, от стратегической сессии до творческого интенсива. Начальник СВЖД Павел Бурцев на открытии Дома молодежи отметил, что новое пространство позволит вовлекать еще больше молодых коллег в проектную деятельность, станет точкой притяжения. Концертный образцовый оркестр РЖД отметил столетний юбилей. Он был создан в апреле 1926 года как духовой оркестр особого вооруженного отряда стрелковой охраны Наркомата путей сообщения СССР. Музыканты обеспечивали сопровождение мероприятий, выступали перед железнодорожниками и на городских концертных площадках. В 1974 году музыкальному коллективу за высокое творческое мастерство было присвоено почетное звание «Образцовый». В том же году он провожал бойцов 1-го всесоюзного ударного комсомольского отряда, которые отправились строить БАМ. Музыканты играют как классику, так и современную музыку, джаз и песни военных лет. В течение года оркестр дает около 60 концертов, сообщает Телеграмма РЖД.
0: «Магистральный подход». Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Добрый день. Президент России Владимир Путин принял парад Победы на Красной площади в Москве и в ходе своего обращения поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Президент назвал День Победы священным праздником для России. Наша страна свято чтит память о событиях Великой Отечественной войны и ее героях, а забота о своей отчизне объединяет весь российский народ, заявил президент в ходе торжественного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. России не нужно ничье дозволение, чтобы проводить парад Победы в Москве. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подписанный накануне указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот разрешил организовать празднование в столице России. Потешный указ, о котором идет речь, опубликован на сайте президента Украины под заголовком «О проведении парада в Москве». В нем сообщается, что Красная площадь на время празднования будет исключена из плана применения украинского вооружения, а что касается остальной территории России, Киев намерен действовать зеркально военной активности Москвы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на РБК Украины. «Уралвагонзавод» в преддверии Дня Победы отправил российским войскам новые партии модернизированных танков Т-90М «Прорыв», Т-80 «БВМ» и Т-72 «Б3М». Об этом сообщает пресс-служба компании. Уточняется, что новые танки отвечают современным вызовам, боевым условиям, новым угрозам. Главный акцент на повышении выживаемости машин и безопасности экипажа. В процессе производства и доработки боевых машин конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой, сообщили на заводе. В Екатеринбурге арестовали 17-летнего подростка за попытку поджога трансформатора. Решение принял Верхесецкий районный суд Екатеринбурга. Фигурант заключен под стражу до 6 июля. Подростка обвиняют в покушении на диверсию, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. По версии следствия, подросток причастен к попытке поджога трансформатора на электрической подстанции в одном из районов города. Инцидент произошел в апреле этого года. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по 5 километр, пишет Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Музыка мирового класса.
6: Beatles. Dire Straits. With the Sultans of Swing. Пикник. Мое имя, тёщица иероглиф. Нирвана.
7: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Реклама.
1: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
2: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
1: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте nash.dom.rf.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

0: «Рок Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Главный парад Победы состоялся сегодня в Москве. По Красной площади прошли представители родов войск, курсанты, участники специальной военной операции. По брусчатке Красной площади прошагал и парадный расчет военнослужащих КНДР. В 2025 году спецназ Корейской народной армии участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию 1000 саперов для разминирования территории Курской области, сообщает РИА Новости. Бессмертный полк в Екатеринбурге сегодня состоялся, хотя до последнего момента был риск, что шествие могут отменить из соображений безопасности, сообщает «Новый день». По оценкам губернатора Дениса Паслера, в шествии приняли участие более 10 тысяч человек. В каждой российской семье есть герой Великой Отечественной войны. Через поколения передаются истории их жизни, подвигов, спустя годы жива и память о них, написал Паслер в своих соцсетях. Сам губернатор вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о непогоде. 10 мая в Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. В региональном МЧС призвали граждан в такую погоду обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, полуразрушенные строения. Находиться рядом с ними опасно. Кроме ветра и кратковременных осадков ожидается похолодание. По ночам по области небольшой минус. Днем 10 мая максимум плюс 10 градусов. Свердловчанам напомнили об ограничениях особого противопожарного режима. Он объявлен в Свердловской области с 25 апреля. Многие по традиции, несмотря на погоду, в праздничные выходные отправятся отдыхать за город. Но такой выезд легко может обернуться штрафом или даже уголовным делом. Особый режим запрещает ходить в леса, в том числе лесопарки и торфяные массивы, ездить на личных машинах в лес, кроме проезда по дорогам общего пользования, разводить огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор и так далее. Штрафы за нарушения для граждан до 20 тысяч рублей. А если нарушение привело к пожару, штраф уже до 50 тысяч, сообщает портал 66.ru. Глава посольства Италии в Ташкенте тайно продавал россиянам долгосрочные шенгенские визы на срок до 3 лет. Дипломат брал за это от 4 до 16 тысяч евро. Это примерно от 350 тысяч до 1 300 000 рублей. Об этом сообщает газета «Ля Република». До 2024 года итальянский дипломат работал в консульстве в Москве, а в декабре 2024 возглавил посольство в Узбекистане. Нанял на работу свою бывшую подчиненную, россиянку Татьяну Тараканову. Вместе они сговорились с российскими турагентствами и по отлаженной схеме выдавали визы россиянам. По этому делу в Италии ведется расследование, пишет Лента.ру. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
0: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

0: персонал.
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
3: Добрый день. Попыток срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне не было. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс». «Ничего не пытались, все хорошо», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Представитель Кремля также добавил, что новый разговор Путина и Трампа по итогам перемирия пока не планируется. Само продление режима прекращения огня после 11 мая пока не обсуждалось. Парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялся сегодня в Екатеринбурге. После прохождения пеших колонн проехала военная автомобильная ретро-техника. В их числе были легендарный танк Т-34, а также Т-70Б, самоходная артиллерийская установка Су-100, бронеавтомобиль БА-10М, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13Н и другая техника. Участников и зрителей парада поздравил с Днем Победы губернатор Свердловской области Денис Паслер. После парада по площади 5-го года прошли около 10 тысяч участников бессмертного полка. После завершения всех праздничных мероприятий сегодня екатеринбуржцы смогут добраться до дома на общественном транспорте, для которого организованы 22 накопительные площадки. Карту локации опубликовала мэрия. Большая часть расположится в центре города. Также предусмотрены площадки на Уралмаше, в Автузгородке, на ЖБИ. Транспорт в День Победы работает до часу ночи, а организованно развозить горожан начнет с 21 часа. Напомню, сегодня в центре Екатеринбурга большие перекрытия. Кроме того, в периметре улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова и переулка Красного нельзя купить алкоголь и проехать на электросамокате. На улицах Екатеринбурга всего выставлено 15 тысяч кикшеринговых самокатов, и это слишком много. Для самокатов нужно создавать инфраструктуру, а количество самих устройств в Екатеринбурге нужно ограничить, считает глава госавтоинспекции Екатеринбурга Алексей Спиридонов. По его словам, сейчас горожане стали относиться к пользователям электросамокатов, нарушающих правила, более нетерпимо, чаще жалуются на них, но при этом число аварий с самокатами год от года снижается, заявил начальник ГОРГАИ. В Екатеринбурге на майских выходных проходит рейд по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». В рамках мероприятия полицейские вплоть до 11 мая включительно в усиленном режиме выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, особое внимание нетрезвым водителям. В ходе предыдущего рейда в прошлые майские праздники инспекторы пресекли почти 6 тысяч нарушений правил. От управления отстранили около 600 водителей. Из них почти половина управляли транспортом в состоянии опьянения, и еще 94 отказались от медосвидетельствования, пишет «Комсомолка». Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
2: Информация на правах рекламы.
4: Добро пожаловать в «Изумрудный Бор». Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
5: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в «Изумрудном Бору».
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Музыка мирового класса.
8: Creedence Clearwater Revival.

0: Реклама.
1: Алло, кто это?
2: Это ты, из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы. Сам скоро оценишь.
3: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь. Душевно благодарю.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

0: «Рок Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Главный парад Победы состоялся сегодня в Москве. По Красной площади прошли представители родов войск, курсанты, участники специальной военной операции. По брусчатке Красной площади прошагал и парадный расчет военнослужащих КНДР. В 2025 году спецназ Корейской народной армии участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию 1000 саперов для разминирования территории Курской области, сообщает РИА Новости. Бессмертный полк в Екатеринбурге сегодня состоялся, хотя до последнего момента был риск, что шествие могут отменить из соображений безопасности, сообщает «Новый день». По оценкам губернатора Дениса Паслера, в шествии приняли участие более 10 тысяч человек. В каждой российской семье есть герой Великой Отечественной войны. Через поколения передаются истории их жизни, подвигов, спустя годы жива и память о них, написал Паслер в своих соцсетях. Сам губернатор вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о непогоде. 10 мая в Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. В региональном МЧС призвали граждан в такую погоду обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, полуразрушенные строения. Находиться рядом с ними опасно. Кроме ветра и кратковременных осадков ожидается похолодание. По ночам по области небольшой минус. Днем 10 мая максимум плюс 10 градусов. Свердловчанам напомнили об ограничениях особого противопожарного режима. Он объявлен в Свердловской области с 25 апреля. Многие по традиции, несмотря на погоду, в праздничные выходные отправятся отдыхать за город. Но такой выезд легко может обернуться штрафом или даже уголовным делом. Особый режим запрещает ходить в леса, в том числе лесопарки и торфяные массивы, ездить на личных машинах в лес, кроме проезда по дорогам общего пользования, разводить огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор и так далее. Штрафы за нарушения для граждан до 20 тысяч рублей. А если нарушение привело к пожару, штраф уже до 50 тысяч, сообщает портал 66.ru. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по пятый километр, пишет Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
0: Информация на правах рекламы.
3: Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

0: давай закурим, товарищ мой.
1: Рок-Арсенал. Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
3: Добрый день. Главный парад Победы состоялся сегодня в Москве. По Красной площади прошли представители родов войск, курсанты, участники специальной военной операции. По брусчатке Красной площади прошагал и парадный расчет военнослужащих КНДР. В 2025 году спецназ Корейской народной армии участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию 1000 саперов для разминирования территории Курской области, сообщает РИА Новости. Бессмертный полк в Екатеринбурге сегодня состоялся, хотя до последнего момента был риск, что шествия могут отменить из соображений безопасности, сообщает «Новый день». По оценкам губернатора Дениса Паслера, в шествии приняли участие более 10 тысяч человек. В каждой российской семье есть герой Великой Отечественной войны. Через поколения передаются истории их жизни, подвигов, спустя годы жива и память о них, написал Паслер в своих соцсетях. Сам губернатор вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о непогоде. 10 мая в Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. В региональном МЧС призвали граждан в такую погоду обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, полуразрушенные строения. Находиться рядом с ними опасно. Кроме ветра и кратковременных осадков ожидается похолодание. По ночам по области небольшой минус. Днем 10 мая максимум плюс 10 градусов. Свердловчанам напомнили об ограничениях особого противопожарного режима. Он объявлен в Свердловской области с 25 апреля. Многие по традиции, несмотря на погоду, в праздничные выходные отправятся отдыхать за город. Но такой выезд легко может обернуться штрафом или даже уголовным делом. Особый режим запрещает ходить в леса, в том числе лесопарки и торфяные массивы, ездить на личных машинах в лес, кроме проезда по дорогам общего пользования, разводить огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор и так далее. Штрафы за нарушения для граждан до 20 тысяч рублей. А если нарушение привело к пожару, штраф уже до 50 тысяч, сообщает портал 66.ru. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по пятый километр, пишет Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
2: Информация на правах рекламы.
4: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
1: Музыка мирового класса.
6: Black Sabbath. Oasis.

Былое заводное на рок-арс.

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

Здесь только нами прожито, здесь только тропи схожено, здесь только

0: ничего.
1: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Договоренности о новом раунде переговоров по Украине отсутствуют, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Также, отвечая на вопрос, он добавил, что в трехсторонних переговорах на данный момент взята пауза. Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров, цитирует Интерфакс дипломата. С начала этого года Россия и Украина при посредничестве Соединенных Штатов провели три раунда переговоров. Четвертая встреча была отложена после начала операции США и Израиля против Ирана. Полет премьера Словакии Роберта Фица в Москву стал предметом шуток на переговорах в Кремле. Президент России Владимир Путин в начале встречи в зеленой гостиной Кремля отметил, что из-за ограничений на полеты словацкому премьеру пришлось провести много времени в самолете. В ответ Фица пошутил, что это все равно лучше, чем ехать на машине. Из-за запретов стран Евросоюза самолет Роберта Фицо летел из Словакии в Москву через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. День Победы в Екатеринбурге завершится праздничным салютом и фейерверком над акваторией городского пруда. Салютовать в честь 81-й годовщины Победы военные начнут в 22:00, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Как долго продлится фейерверк, не уточняется. Обычно залпы продолжаются не менее 15 минут. Добавлю также, на некоторых торжествах в Екатеринбурге салют задерживали на 10 или 15 минут, но чаще это происходит в день города из-за продолжительного светового дня летом. В Екатеринбурге суд отправил под арест трех обвиняемых в хищении выплат участников спецоперации. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты подыскивали малообеспеченных граждан, оказывали им помощь в оформлении документов для заключения контракта с Минобороны, после чего похищали выплаты, положенные при заключении контракта по закону. Об этом пишет «Коммерсант Урал». И вновь к теме 9 мая в Берлине в День Победы прозвучала знаменитая «Катюша». Ее у Бранденбургских ворот спели участники шествия «Бессмертный полк». Акция состоялась, несмотря на введенные властями Берлина ограничения. РИА Новости напоминает, что 8 и 9 мая в Берлине власти ввели запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы. Официальный доллар на праздники и выходные 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Здравствуйте. Ассоциация банков России обратилась в правительство с просьбой включить все банки в так называемые белые списки Минцифры. Обращение появилось перед праздниками на сайте ассоциации. Как пишут ведомости, банки также попросили разрешить работу при отключениях мобильного интернета основным дистанционным каналом обслуживания банков. Это интернет и мобильные банки, а также платежные сервисы. Ограничение доступа к ним может нарушать принцип равной конкуренции, а также препятствует клиентам в проведении госплатежей и платежей по кредитам, добавили в Ассоциации банков России. В Минпросвещение заявили, что не запрещали мобильные телефоны в садиках. Подобные ситуации находятся в компетенции администрации дошкольных учреждений. В это же время в ведомстве подчеркнули, что по результатам исследований увлечение гаджетами в раннем возрасте повышает риски нарушений здоровья ребенка. Об этом пишет агентство ТАСС. В центр Екатеринбурга возвращаются перекрытия. С 20.00 сегодня снова перекроют проспект Ленина на участке от улицы Московской до Карла Либкнехта. Хохрякова перекроют от Малышева до проспекта Ленина. Также движения не будет по маршала Жукова, Бориса Ельцина и улице 8 Марта. Перекрыты улицы будут и в районе набережной, и театра драмы. Все эти ограничения будут действовать вплоть до окончания праздничного салюта, напоминает портал Е1. Над акваторией городского пруда он, напомню, прогремит в 22 часа. С 5 вечера в историческом сквере идет праздничный концерт, который завершится с началом салюта. Тем временем одним из первых в России праздничный салют в честь Дня Победы дали в Петропавловске-Камчатском. Традиционно залпы раздались в 22 часа по местному времени. В Москве было 13.00, а в Екатеринбурге 3 часа дня. Как пишет агентство ТАСС, салют был дан над Авачинской бухтой. Зрители смотрели его с разных точек Петропавловска-Камчатского. В это же время салют в честь Дня Победы прогремел и на Чукотке над Анадырем. А в Санкт-Петербурге сегодня развернули многометровое «Знамя Победы». Это произошло во время акции «Бессмертный полк». Гигантское полотнище появилось на Невском проспекте. Его развернули участники общественного движения «Волонтеры Победы». Колонна «Бессмертного полка» в Петербурге прошла от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Это около 5 километров. Участником шествия был и губернатор северной столицы Александр Беглов, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на праздники и выходные 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавта 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Rolling Stones. Scorpions. Воскресенье.

«Арсенал». Радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня мало с них домет, мы ж не позабудем.

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Поздравляем вас с великим праздником Победы! И пусть каждый вспомнит и помянет своих героев бессмертного полка.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов Мост.

Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь. Душевно благодарю.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим нашу беседу с Олегом Раковичем, сценаристом, режиссером, фотохудожником о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. Напомню, что в прошлый раз мы прервали нашу беседу на обсуждении группы «Orphan Juice», ее первого альбома «Путешествие», но были у группы «Orphan Juice» и другие шедевры.
4: В альбоме 15 это, ну, наверное, самый главный альбом. Вот что ни говори, поскольку, опять же таки, он очень многополярный, он очень синтетический, очень мощная философия там. И он абсолютно весь кормильцевский, да, то есть без примеси.
3: Ну, тут да.
4: И Илья тогда, он же ни на что не отвлекался, вот он в нем очень хорошо выложился по всем направлениям. Там есть смешные, гротесковые, там есть антиутопические произведения, там есть «Посвящение Брэдбери», «451 градус по Фаренгейту». То есть это такая глыба. Вот именно как сборник смыслов, это глыба. А музыкально он сделан, конечно, очень был красиво. Там и скрипки, там и трубы, там и сложные гитарные партии, и вокальные какие-то там были находки для того времени. И живые звуки там использовались, поэтому...
3: Ну, по сути, это такое бюро для «Orphan Juice».
4: Ну, я считаю, что это из, вот во всем, вот если вот так вот выставить на полку все, то это роман. Если все остальные это повести, то это роман. Роман в стихах и с музыкой. И он увлекательный, и он во многом пугающий, потому что Илья предвидел гениально, совершенно непонятным образом, 40 лет с лишним назад, те вещи, которые сегодня вдруг нас бьют по башке. Даже лишние детали.
3: Ну, гений. В этом слове все, и этим словом все объясняется.

0: «Лишняя деталь» — так называлась эта композиция из альбома «15» группы «Урфин Джуз». Сегодня в гостях у программы «Рок энд Ток» Олег Ракович, один из тех, кто и создавал имидж свердловского рока, а также и фиксировал историю свердловского рока.
1: «Рок энд Ток»
2: на «Рок-Арсенале».
0: Ну и все-таки Егор Белкин записывает в 85-м году, да, свой сольный альбом?
3: Да, Егор, проект назывался «Егор Белкин и друзья», там участвовали, кроме Егора Белкина, участвовал Слав Бутусов, Дима Умецкий, Володя Назимов на барабанах, и Витя Комаров пифа, и Сан Саныч Пантыкин на клавишах. Там было две клавиши целых, или попеременно, но, в общем, я вот эту вот картинку помню, я сделал тоже фото как бы для обложки. В итоге выбрали, где два автора стоят на фоне радиоприемника. Ну, так банально в лоб, знаешь.
0: Ну, да, ну, потому что название альбома
3: «Около радио». «Около радио». Ну, зачем публику расстраивать? Написано «Около радио». Вот вы видите, «Около радио» стоит Егор Белкин и Илья Кормильцев. Они как-то в такой живой мизансцене что-то обсуждают. И это был тот случай, когда Егор гордится, что он единственный автор музыки, который правил Илюшины тексты обоснованно. Он любит об этом рассказывать. Ну вот, для меня это тоже особый такой материал, он очень трогательный, он очень личный. Одновременно, мне кажется, было написано для Наутилуса текст «Ален Делон», а для Егора Белкина был текст «Соня любит Петю», где главный герой Жан-Поль Бельмондо. То есть мы помним на экране это вот состязание этих двух суперзвезд французского кино.
0: Да, как близнецы-братья такие,
3: да, но секс-символы. Сейчас, к сожалению, для молодежи это непонятная фамилия, мне кажется. Мало кто смотрел.
0: Ох, ну это беда.
3: Жан-Люка Годара или же там даже «Тегеран 43», где Делон блеснул, я считаю, как ни странно, в советском фильме. Но тогда это было вот такие вот, вот, а я взял так одному раздал звезд.
0: Ну как?
3: А это очень хитро было.
0: Ну, Егор Белкин, это хорошо, но вот мы все время говорим, что перетекали музыканты из одного состава в другой, при этом оставаясь, в общем-то, группой, грубо говоря, Orphan Juice, Nautilus Pompilius, группой Егора Белкина. Но потом еще Настя появилась, да?
3: Да.
0: То есть, которая группа просто так и называлась, Настя. И ты тоже снимал.
3: Я Настя, по-моему, больше всех снял. Ну, во-первых, она тоже закончила архитектурный, с ней есть все было объясняться, она очень четко понимала замысел и чаще доверяла, потому что кого-то надо было уговаривать там, чем я ведь не напрашиваюсь, я просто говорю, у меня есть такая идея, и все, и мы работаем. Во-вторых, ну, Настин песенный материал очень интересен для экранизации, поскольку она как-то интуитивно делала вот то, что... У нее не статичная мелодия, у нее мелодия в развитии, там, вместе с сюжетом. И это интересно, это очень киношно, понимаешь, да? То есть это, ну, взять тот же произведение Тацу, она, там, драматургия музыкальная. Это интереснее, это всегда интереснее. Ну, и Настя, она красивая, она уже картинку не портила ни разу. Но просто красивая.
0: Фотогеничная, да?
3: Да.
0: Напомню, какие клипы ты для нее снял?
3: Ой, для Насти я начинал вообще в конце 80-х. Первый был «Марш плывущих Офелий» на обычную ВХСную камеру, без монтажного стола. Я прямо придумал, как на камере делать монтаж.
0: Ух ты!
3: Врезкой, да. То есть мы записали то, что называется «Ствол». В студии задымили все, такая картинка сказочная, такая сиси-кетч получилась практически. Такое все размытое, очень красиво, очень рок-н-ролльно. А потом на натуре доснимали какие-то вставочки, получилось... Она длинная, минут 6 эта песня. Ну, получилось очень красиво, где-то он в сети болтается. Потом, я не помню по хронологии, я снимал «Любовь и ложь», я снимал «Фрегат», «Летучий фрегат» на песне Слава Бутусова. Для Насти я снимал «Вот он», а я снимал... песню «Ненависть», клип. Это уже из более поздних. И последняя работа, крайняя, это «На счастье». Они спели вместе с Вадиком Самойловым. У меня получилось такое, то, что называется лирик-видео, то есть когда текст. Потому что там концертная запись живая, да, и у меня немножко картинки с концерта. И опять та же проблема, что не все слова... А там очень хороший текст. Там прям убойный текст «На счастье». Я взял этот текст, вывел как графический элемент на экран.
0: Текст
3: Евгения Кормильцева.
0: Я предлагаю сейчас послушать эту песню, которая называется «На счастье», на «Рок-Арсенале» в программе «Рок-н-Ток».

0: Это была Анастасия Полева с песней «На счастье». Сегодня мы говорим о Свердловском роке и, можно сказать, о его отголосках уже в современную эпоху с моим гостем, сценаристом, кинорежиссером Олегом Раковичем.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
3: Ее версия песни «Новый год» 84 года, стихи Кормильцева, а музыка была Егора Белкина. То есть Настя я просто перепел. То есть очень много, больше всех Настя. На втором месте у меня смысловые галлюцинации по количеству. Ну, так вышло, обстоятельства сложились.
0: Ну, смысловые галлюцинации — самая молодая группа Свердловского рок-клуба.
3: Да, это последняя записавшаяся в клуб группа.
0: Да.
3: И мы не знали друг про друга, но в какой-то момент Сережа Бабунец сделал трибют на песню «Падал теплый снег». И кто-то ему насоветовал, что если ты будешь делать видео, позови олдскульного режиссера, не надо молодых, надо вот тех вот, из того времени, когда была песня написана. И вот с того момента мы как-то раз, ну, тоже около 6 или 7 произведений экранизировал, в том числе «Вечно встанет с нами рядом», эпическую версию, которая, ну, вот, пока работал, YouTube, наверное, собрала 4 миллиона просмотров. Для меня это рекорд, мой личный, для YouTube. Не знаю. И когда у Сергея началась сольная карьера, тоже я там пару произведений экранизировал. Он стильный, понимаешь, он какой-то открытый, он не замутненный разумом, несмотря на вида. Если какие у него там галлюцинации, но абсолютно прозрачные.
0: Чистый разум.
3: Чистый, да. То есть это все туман, знаешь, легенда какая-то.
0: Это парадокс такой, да? Галлюцинации, но с чистым разумом. А сейчас на рок-арсенале Сергей Бабунец с песней «Я люблю», на которую Олег Ракович снял довольно интересный клип в своей

0: Это был Сергей Бабунец с песней «Я люблю». Сегодня мы говорим о Свердловском роке с моим гостем Олегом Раковичем.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
0: И все-таки Nautilus. Какие у тебя отношения были с этой группой? Все-таки что-то я не припомню клипов, кроме...
3: Нет, я для современного, для современной, как бы, я делал экранизацию «Дети сидят в интернете», тоже группа «Орден славы».
0: Ну, это
3: я
0: уже
3: делал
0: позже.
3: Соль, но это позже. А потом был некий, да, ну как, они же уехали туда, в Питер-Москву, они стали работать со столичными лейблами, и там, естественно, столичные авторы.
0: То есть тогда, когда...
3: Но это их право, потом Слава по какой-то момент стал сам делать клипы, очень неплохо.
0: А вот как?
3: И случайно я сделал «Дети сидят в интернете», потом «Люди», песню «Люди» 89-го года. Я нашел киносъемки 89-го года. Я говорю: «Слава, вот смотри, совпадает год издания». И я сделал бы новеллу. Это кино «Гильотина», которая собрала очень много призов международных и российских. Ну, просто это забойное кино. Я пришлю тебе ссылку. Кино очень забойное получилось.
0: Надо посмотреть.
3: Потому что именно совпало какой-то дух, вот дух времени, настроение. Это уже была же, вот еще немножко и Союз распался, и тогда вот это вот, что-то было в воздухе, и это передалось.
0: Ну, это сложно было время, да, и как-то вот это все зафиксировать, это не так-то просто.
3: Ну, так получилось.
0: Но
3: это хроника. Вот
0: но 40... это Олегу Раковичу это удалось.
3: Реальные люди и есть музыка того времени.
0: Ну, здорово, то есть...

0: «Реальные люди» — так назывался прозвучавший трек в исполнении группы «Наутилус Помпилиус». Сегодня мы говорим о свердловском роке со сценаристом, режиссером Олегом Раковичем.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
0: В одном из твоих фильмов, который был снят к 25-летию Свердловского рок-клуба, да?
3: Да.
0: Как-то он называется?
3: «Зарок»,
0: да. Там как раз эта фраза, что музыка... Кто говорит, это Кормильцев или... Музыка без картинки — это музыка, что-то...
3: Нет, это Балабанов говорит.
0: Балабанов, точно.
3: Да, картинка — это одно, а картинка с музыкой — это другое.
0: И вот, кстати, про Балабанова мы вспомнили. Какие были у вас отношения и вообще... Кто на кого повлиял больше?
3: Ну, конечно, не, никто ни на кого не повлиял. То есть, как режиссер я... Нет, как зритель я ценю творчество Алексея Октябриновича. Как режиссер я там... Мне нечего оттуда брать. Я о другом, понимаешь? Я, наверное, более оптимистичный человек, при том, что я понимаю, что это, ну, гениальный режиссер, да. Ему очень повезло, что он был автор и режиссер, это наилучшее. Потому что когда автор одно пишет, а режиссер ставит по-другому, это начинается конфликт смыслов, конфликт ощущений, не всегда получается. Когда в одном лице, это счастье.
0: То есть Леша сценарист был... и режиссер, имеется.
3: Да, многие забывают, что он автор практически всех своих фильмов. Говорят, только режиссер Балабанов. Ну да, режиссер-то это вторичное, понимаешь? Ну, должна придумать, сперва надо сформулировать, отсечь все лишнее, сконцентрироваться на главной мысли и вот уже этим заниматься.
0: Ну, кто-то из режиссеров как раз говорил, что главное для фильма — это сценарий, сценарий, сценарий.
3: Это, ну вот у меня в фильме Алексей Станиславович Федорченко говорит прям совершенно откровенно, что по плохому сценарию не снять хорошее кино. Вот хочешь что-то сделать. Любые звезды, любая там упаковка не вытащит, если
0: есть... Литературная основа, да, смотрите.
3: Ну, это смысловая основа.
0: Ну,
3: там
0: смысловая,
3: как бы
0: да.
3: ты литературу размываешь, литература, может быть, отчасти остается в диалогах, но и то, если актер адаптирует под персонаж, то от начальных фраз-то мало что остается. Даже вот одна фраза в разных звучаниях, она может совершенно иначе восприниматься. Вот, а с Балабановым был момент, что я ему помогал, потом мы...
0: Ну, то есть его начало... Кинематографическая деятельность.
3: Чем

0: просто придумал, что, а что ты будешь просто сходить делать кинозарисовку? Давай мы сделаем сюжетно-игровое кино. И взял на себя актеров, костюмы, сценарий, музыку. И вот так получились эти фильмы.
1: То есть это два фильма?
0: Нет, это один фильм. Это дипломная работа. И мы говорим про фильм «У меня нет друга». Дипломная работа оператора-постановщика по окончанию в ГИКа. А у Алексея это был... Он тогда просто, видимо, брал отпуск без содержания. Он работал ассистентом режиссера документальных фильмов на Свердловской киностудии. А тут он экспериментировал. Но поскольку он опирался на людей, которые были активными участниками Свердловского рок-клуба, это именно Егор Белкин, и все Наутилусы, и Пантыкин, и Андрюша Макаров, замечательный директор клуба архитектурного института, вот у него это кино получилось. Я говорю, я чем мог, помогал. То есть там фотографии нужны были игровые, которые в кадре я делал, свет что-то какой-то там, ну, просто мне интересно было.
1: Ну, это тоже
0: друзья мои, как бы,
1: энтузиазм, который двигал всеми нами тогда. Мы продолжаем нашу беседу со сценаристом, кинорежиссером, фотохудожником, ветераном Свердловского рока, Свердловского рок-клуба Олегом Раковичем.
0: Тогда бескорыстие было таким нормальным состоянием. Сейчас на тебя смотрят, как на идиота.
1: Да нет, это же приносило такой кайф, но другого слова не могу.
0: Даже ну, на самом деле, мы же развлекались. Причем развлечения были в высшей степени азарта, и за это не надо было платить, понимаешь? Вот люди этого не понимают. То есть сейчас бухать надо кучу денег, поехать в какой-нибудь Диснейленд, ну, провести, да. Диснейленд, конечно, это он штырит, как говорится. Там так просто выходишь с таким чувством очищения эмоционального, потрясения, все эти американские горки, все эти кумиры твоего детства, куклы. Но это же безумных денег стоит, ребята. И потом это не так просто. Это все-таки сейчас это недружественные страны. А тут ты сам придумаешь себе развлечение. Ты что-то туда вкладываешь, ты там стараешься. У тебя там есть точка кипения, то есть релиз, да? То есть вот все, свет погас, экран включился, и вот эти несколько минут ты в состоянии экстатическом таком.
1: Эйфория.
0: Да. А эйфория как раз буквально там, вот то дыхание, когда проецируется тот самый любимый титр, конец фильма. Вот и все. Это дорогого стоит. То есть вот на это решиться, это все сделать. А тут тебе не надо платить, ты просто сам себя развлекаешь. Вот так мы к этому относились. И музыканты также, они выходили же не за гонорары. Они не выходили, там уже все, ну, Наутилусы женатые были. Они не выходили за девчонками. Им надо просто было выплеснуть вот это все. Но это читалось. Выплеснуть, показать, что... Вот оно.
1: Самореализация.
0: К тому же, бедные, они вот в чем счастье Свердловского рок-клуба, что они были архитекторы советского периода, да? Поскольку вот то, что осталось от советской архитектуры, это типовая застройка, эти унылые какие-то общественные здания. Они в профессиональной карьере, вот сейчас архитектор, ну, более-менее может креативно что-то предлагать, там, изыски какие-то, с формой баловаться. А тогда это все, вот у тебя дорога. Слава богу, счастье, что проектировал станцию метро.
1: Это поинтереснее было, чем...
0: Это не типовая застройка.
1: Панельные.
0: А так дальше все. Пятиэтажки, 9, 16, 25, регулярная застройка и так далее. Это было скучно. А тут развлечение, азарт, опять же адреналин. Молодость это нужно.
1: Это точно. Название фильма «У меня нет друга» — это строчка из песни Егора Белкина «Банановая республика». Сейчас мы послушаем эту песню. Но я должен сказать, что я, пересматривая эту короткометражку, поймал себя на том, что вообще это достаточно идеологически выдержанная работа для 85-го года, получается. Потому что в ней музыканты, рок-музыканты, группа «Наутилус Помпилиус», группа Егора Белкина и примкнувший к ним Пантыкин предстают такими маргиналами, что ли, антисоциальными элементами, которые ведут разнузданный образ жизни, играют чуждую советскому человеку музыку, которая далека от постулатов морального кодекса строителя коммунизма. В общем, можно считать, что фильм «У меня нет друга» — это такая критика андеграунда, андеграундной музыки. Хотя... Это же все делалось, опять же, с фигой в кармане, как обычно в те времена. Ну, давайте все-таки послушаем песню «Банановая республика», группа Егора Белкина. На рок-арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: «Банановая республика» так называлась эта композиция. Это песня, которая вошла в короткометражный фильм «Меня нет друга», режиссером которого выступил Алексей Балабанов, а ассистентом режиссера, можно так сказать, мой сегодняшний гость Олег Ракович.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Про этот фильм, который ты снял к 25-летию рок-клуба.
2: «Зарок» он называется.
0: Да, и как он состоялся? Смотри, прошло уже 15 лет. Кошмар какой.
2: Значит, как он состоялся? И это было...
0: Слава богу, что там есть те личности, которых сейчас уже с нами нет. Например, Андрей Матвеев.
2: А вот ты знаешь, это была простая причина. Там подряд несколько человек ушли. Я прихожу накануне старого нового рока в дирекцию. Там был такой фестиваль «Старый новый рок». Дирекция была Женя Горенбург и Владимир Владимирович Шахрин. Говорю, ребят, ну вот смотрите, люди-то уходят, давайте найдем каких-то средств. Я-то еще сам не снимал, у меня было нанять оператора, потом оплачивать монтаж. Я показал смету, говорю, вот будет как минимум часовой фильм, который... И весь сценарий был список спикеров, с кем надо поговорить. Они посмотрели, сказали, ладно, мы подумаем. Через день приезжала одна известная группа, лидер которой сейчас покинул нашу страну, и... А мы уже... Просто инициативно пошли взять интервью, как вот он помнит, что для него словосочетание.
0: Я могу сказать, он присутствовал тогда на третьем фестивале Свердловского клуба 88.
2: И мы вот в этом зале, в этой знаменитой курилке, сидим, разговариваем, вдруг я сзади так, опа, Шахрин. Такой удивленный, вы уже тут. Я говорю, так мы же догадались, что кино снимаем про юбилей как раз накануне. И все, и на следующий день мне звонит Горенбург, что да, они решили, что надо поддержать, нашли какие-то минимальные средства. То есть за столько денег полнометражное кино просто вообще не делается. Я практически ничего не заработал, может быть и правильно, потому что мне было интересно. Я всех повидал, со всеми повстречался, мы что-то...
0: Те же энтузиазм.
2: И вот за май мы отсняли с Сашей Рожковым порядка... 30 интервью, плюс какие-то фрагменты клипов, плюс картинки. И получилось вот ровно годовщине к 20 числам июня. То есть за месяц сделать полный метр, часовой фильм.
0: За месяц?
2: За месяц. Съемки и монтаж. Это был фильм, я скажу, что он видно, что он неровный, он очень такой эскизный, архитекторский такой. Но тогда это произвело мощное впечатление. Он назывался «Зарок». И это опять же было соревнование, потому что уже задолго до этого замечательный Женя Григорьев придумал фильм про рок.
0: Про рок, да.
2: Про рок. У него уже прошли первые съемки, кастинги там началось. Я сказал, Жень, ты не знаешь, с кем ты связался. Я сделаю раньше. И назло ему назвал «За рок». То есть, «За». Не «Про», а «За». Вот. И мы сделали быстрее. Женя потом еще года три это... это длинная история просто заложена была, да, как там... родится ли звезда, а в современном мире...
0: у него сложнее, там сценарно как-то все... Мне понравилось, что действительно, ты как говоришь, это эскизно, но тем не менее, ты зафиксировал тех людей, которые, к сожалению, через несколько лет покинули этот бренный мир.
2: Это, надо же, знаешь, есть такое слово «принятие». Надо же понимать, что мы не вечны, поэтому надо успеть зафиксировать. Да, у меня остался... Саша Перцев, это называется так, нештатный философ Свердловского рок-клуба. У меня остались записи Андрюша Матвеева, журналиста и писателя. Еще кого-то, кто нас покинул. И
0: Балабанов там же.
2: Балабанов, Леша, да. Слава Богу.
0: Очень важные слова в этом фильме произнес недавно почивший Евгений Горенбург. И я предлагаю сейчас опять же в его память послушать песню группы «Топ». «Где ты была всю ночь?» На рок-арсенале в программе «Рок-н-ток» группа «Топ».

0: «Где ты была всю ночь» — так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы «Топ». Сегодня мы говорим о Свердловском роке, его истории, его особенностях с моим гостем Олегом Раковичем.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: И ты ведь и про «Кормильца» снимал.
2: «Кормильца» сделал такой, следующий был фильм «Зря ты новых песен». Там Ильи нет ни секунды, только фонограмма. Слава богу, вот на рок-арсенале осталось... А магнитная запись, я это использовал. Uh-huh. Несколько реплик. Просто для цитаты. Ну, цитаты живого человека, высказывания. Илью на кино мало кто снимал. Снимал замечательный Кирилл Котельников, который, к сожалению, тоже нас покинул. Но это и другое кино, и там я не стал тогда брать фрагмент из «Сна в красном тереме». Ну, просто не стал. Потому что те люди, которые про Илью говорили, кто с ним творил вместе, кто с ним вместе рос, там, сестра и брат, мне показалось, что это интереснее, когда собирательный портрет, да? То есть, когда герой у тебя в голове формируется из его стихов, из звуков этих песен и из реплик тех людей, которые с ним общались. Вот.
0: Ну, которые его знали, да.
2: Да, знали, общались и творили вместе. Это очень важно, творили вместе.
0: «Сон в красном тереме» — это вообще первый фильм о Свердловском рок-клубе, по-моему, да? Больше таких...
2: Да, это замечательный фильм. Хорошо, что его сняли. Его затеял Андрей Абблс в свое время. Потом как-то редактором, сценаристом сразу стал Саша Калужский, тогдашний завлит Свердловского рок-клуба, скажем, поэт, активный поэт, неплохой, кстати.
0: Так он еще администратором был до...
2: Да, и администратор.
0: Рудольф Остерхов.
2: А потом как-то что-то случилось, и оператор Кирилл Котельников уже фильм заканчивал. И как режиссер в том числе. Ну, надо понять, что сценарная мысль и вот линия повествования шла от Калужского.
0: Ну, понятно. Мы переписываемся с ним иногда.
2: Ну, да, он есть, он ВКонтакте есть, он патриот.
0: Патриот нашей Родины.
2: Советский, русский, советский человек.
0: Живет в Санта-Монике, да.
2: Ну, и живет, и живет, что такое.
0: Ну, что?
2: Штирлиц тоже жил в Германии, однако был полезен
0: как
2: нашей стране.
0: Сказано в фильме «Остров». Ну, что Париж, там тоже люди живут.
2: Ну, да.
0: Вспоминая фильм «Сон в красном тереме», невозможно не вспомнить о группе «Отражение». Она одна из тех команд, которые составляли, в общем-то, ударную силу свердловского рока в свое время, но сейчас они плохо помнят. Сергей Кондаков — это очень рок-н-ролльный, очень талантливый человек, рано покинувший, опять же, этот бренный мир. А мы сейчас послушаем песню группы «Отражение», которая называется «Злой рок». На рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа «Отражение» с песней «Злой рок». Сегодня мы говорим о Свердловском роке с моим гостем, кинорежиссером-сценаристом Олегом Раковичем.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
0: Но твои клипы с Чайфом все-таки. Вот мы поговорили немножко о Шахрине, но ты же с Чайфом много
3: работал. С Чайфом, да. С Чайфом я впервые услышал в 85-м году. Был знаменитый концерт «Облкоммунэнерго», где-то в районе студенческой, комсомольской студенческой, где-то там такое. Там актовый зал, человек, опять же, 200 народу. Выступило 4 группы, «Флаг», «Наутилус Помпилиус», «Ольфин Джос» и «Чайф». «Чайф» дебютировал. Я до этого вообще ничего не слышал. Они там не очень ровно сыграли, но вот эта энергетика, эти посылы, там «Белая ворона», «Ободранный кот» и вот такие глаза Грахова, тогда я познакомился с Граховым, что это же революция, это наконец-то вот голос улицы вошел в это пространство, ну, да, а не какие-то красивости, умозрительности и странности. Хотя он научился, тогда была программа авторская, без Кормильцева еще, там были Алчи-Алчи, вот эти все ранние, да, невидимки.
0: Либо «Мои 40 разбойников».
3: Да нет, уже «Наутилус
0: Помпилиус». Да, но они уже сменили название, да.
3: Но это был такой «Без Кормильцев». «Из Кормильцев» был только «Кто ты, кто я, где я», там, по-моему.
0: Ну, да, то есть, если говорить вот, о тех песнях, которые написал Слава Бутусов без Кормильцева, они несколько хулиганские вообще. Если...
3: Ну, это панк, это чисто панк, да. И прекрасная совершенно коллекция. Просто их, не надо вот их воспринимать как «Наутилус», чисто как мы привыкли, это отдельно.
0: Это другая группа немножко.
3: А да. Потом с Чайфами мы, ну, так вот, ну, да, знакомые, да, пересекались. И я, честно говоря... Наверное, с ними больше стал общаться, когда перешел уже на телевидение, на 4-й канал. И там мы много снимали для Чайфа, и концертных, и интервью, и вот их знаменитый телеклуб «Семен и Феликс», где они там хохмили с Бегуновым, с Шахриным.
0: А сохранили записи-то?
3: Где-то, я не знаю, наверное, есть такая Валерия Костюник, это архивариус.
0: Хорошо,
3: музыкальный,
0: я с ней поговорю.
3: Хит-хаус.
0: Надо ее тоже там пригласить.
3: Там что-то я недавно видел, публиковалось. Uh-huh. Вот. И так с тех пор там что-то мы как-то снимали. Ну, клипов как таковых у меня немного. Для Чайф это, конечно, «Живая вода» на стихи Кормильцева. Ну и вот из крайних это «Не забывай».
0: Про наш город.
3: Да, про наш город. Тоже случайно так. Володя мне прислал трек. Говорю, слушай, тут что-то пространство звука мне маловато. Что с картинкой будет нехорошо. И быстро смонтировал так. Превьюшку на секунд на 30, вот. После чего он говорит, ну, так ты сделаешь полностью. Ну, вот и сделал. Но опять же на свою голову, как бы, да, то есть сам предложился, ну, вроде удачно зашло. И, ну, самый интересный проект с Чайфом был это запись альбома «Оранжевое настроение 4», когда мы в студии Елизарова там трое суток снимали, как они записывают альбом. Это безумно интересно. Вот это просто... Это небывалое счастье вот при рождении как бы шедевра присутствовать.
0: Это как Годар снимал «Sympathy for the Devil».
3: Ну, это вот живая, да. Это
0: лифт, то есть, прямо в студии.
3: «Lift to Tape», то есть, вот мы берем, на «Бытакам» снимали. Эдик Ушаков был потрясающий оператор. А, вот, что все, там, 3 коробки «Бытакама» купили, то есть, 180 минут исходников. Или нет? 30 минут на 10, это 300. Угу. Минут. Ну, в общем, до хрена исходников. Получился часовой фильм. Очень хороший фильм. Очень он, как в нем есть энергетика, творчество. Понимаешь, там нет. Когда человек в работе, он же не позирует, он именно в работе. Вот это созерцание, как рождается звук, как рождается, с каким посылом идет. Это все безумно интересно. То есть это же стихия, да. То есть можно смотреть на бегущую воду, огонь, ветер и работающего человека. То есть работающий человек это равно природная стихия. И там этого очень много. Фильм был издан, он есть, был на DVD, он где-то есть в сети. Я просто советую пересмотреть. Ну, хороший фильм, честно.
0: Ну а мы с вами послушаем песню из альбома «Оранжевое настроение 4». Называется она просто «Италия». Группа «Чайф» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: «Италия», так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы «Чайф», которая вошла в альбом «Оранжевое настроение 4», который стал основой для документального рок-фильма, запечатлевшего работу над этим альбомом. Снял этот фильм мой сегодняшний гость Олег Ракович.
1: Rock and talk. На рок-арсенале.
0: Я, может быть, и соглашусь с тобой, что рок не является образом жизни нашей, да, но тем не менее это очень важная составляющая нашей жизни, потому что, ну, нам с тобой это понятно, да, что без рок-н-ролла жизнь была бы очень серой.
2: Это точно.
0: Спасибо, Олег, что пришел. Было очень интересно. Напомню нашим слушателям, что сегодня в студии был ветеран Свердловского рок-клуба, сценарист, режиссер, журналист, фотохудожник и так далее, Олег Ракович. Спасибо.
2: Да, пожалуйста, до новых встреч.
0: В заключении нашей беседы с Олегом Раковичем прозвучит песня группы Вячеслава Бутусова «Юпитер», называется песня «Воздух». И она как нельзя лучше соответствует настроению самого свердловского рока. Слова Ильи Кормильцева.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Deep

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Киоа.

0: мечты.
1: Рок-арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

Форум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.